0: olasın bende.
1: Что ж, любви Бензима, рулем Бензабра, целым Бензаба, он до тысячка. Бетти станцин фуря камера, капитала с Украины, ты с Джейков с Канада. Ха-ха, грейн, мах тем битан, брак.